0: inomi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркес.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел и что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью верю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: yoz tuhfalardan bahramand bo'ling. Yurtimizda yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: satrda.
1: Saralangan jangchilar tabiiy saralashning eng yuqori va yagona bosqichi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

А сколько фруктовых садов? Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься той же мыслью.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Уйгонган вактыңызда кече муамоңыз болмаса, демак сиз тирек эмассыз.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Маркес радио.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Вой, а что зоде? Сло ойлави саяхатга кеткандингизларку, дарроқ қайтып келдингизларми?
3: Ха, бўлди. Шаҳарни тўрт тарафини айланиб чиқиб бўлдик. Нима қиламиз бошқа? Қайтиб келамиз, де, Назо.
2: Йўғ-е, бир паста. Қана қилиб бутун шаҳарни тўрт тарафини мунчалиб тез бир кунда айланиб чиқдингизлар?
3: Буни нимасига ҳайрон қоласан? Ҳайрон қоладиган жой йўқ-ку?
2: Тўрт тарафини.
3: Уф, ха, дедим-ку. Адам, ойим, мен, укам шаҳарни тўрга бўлиб олди, лекин ҳамма битта ўзи айланди, билдингми?
2: Вой, кенчи.
3: Нима кенчи? Кейин ҳаммамиз бир-биримизга эт бердик. Санга шунча пул кетказиб, 10-15 кун юрамизми?
2: Ха, эконом деган.
3: Ўзинг нималар қилдинг мен йўғимда? Нималар билан шуғулланданг ўрта?
2: Мама, мен кўзи кўрмайдиганлар алифбесини ўргандим.
3: Нима? Кўзи кўрларнинг алифбесини дисанми? Мабало, кўришинг ёмонлашяпти, Назо.
2: Жиннимисан? Агардачи мен уни ўқишни ўрганвосамчи, чирони ёқмасдан ҳам кейин беморол ўқиёрсам бўлади-де.
3: Чунарли. Эконом деган, Назо, эконом.
2: Ха, эконом. Сизлар бутун бошли шаҳарга бориб эконом қиласизлар-ю, мен битта чирони эконом қилмайманми? 2 дугона.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: В столице 3 часа. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.